Сейчас будет исполнена старинная музыка российских провинциальных цирков. Так называется концерт номер 3 для оркестра Родиона Щедрина. Сочинение 1989 года. Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева.

Продолжаем юбилейный концерт Родиона Щедрина. Сейчас прозвучит концерто парландо для скрипки, трубы и струнного оркестра. Этот трехчастный концерт-беседа написан в 2004 году. Исполнители – Российский национальный оркестр, солисты – Павел Милюков, скрипка, и Владислав Лаврик, труба. Дирижер Михаил Плетнев.

Только что вы слышали музыку, написанную Родионом Константиновичем Щедриным уже в 21 веке. А теперь давайте мысленно перенесемся на полвека назад, в 60-е годы века 20-го. Родион Щедрин известен как тонкий знаток русского фольклора, который вошел в его душу с самого детства. И говоря о достоинствах и личности, и, соответственно, музыки нашего юбиляра, нельзя не упомянуть о его замечательном остроумии, мягком юморе. И вот все эти достоинства воплотились в его первом концерте для оркестра, который называется «Озорные частушки». Уж это произведение, что называется, выдержало испытание временем. На эту музыку был и фильм-балет поставлен. Эту музыку полюбил Леонард Бернстайн, который дирижировал этим концертом. Этим сочинением мы и завершим сегодня юбилейный концерт Родиона Щедрина. Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева. «Озорные частушки».

0: Родион Константинович, молвите слово народу.
1: Огромное спасибо за такой подарок, такой для меня сверхважный день. Я рад, что дожил до этого. Спасибо всем огромное, кто пришел и, конечно, кто это преподнес. Спасибо огромное.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны.

Добрый вечер. Московская филармония представляет концерт абонемента «Оперные шедевры». Концерт проходит при поддержке отеля «Мариотт Гранд». Клод Дебюсси, «Пелиас» и «Мелизанда». Опера в пяти действиях по одноименной пьесе Мориса Метерлинка. Антракт после третьего действия. Действующие лица и исполнители. Аркель, король Алеманды, Петр Мигунов, бас. Пелиас, Роман Шулаков, тенор. Гало, Эндрю Фостер Уильямс, бас-баритон, Великобритания. Женевьева, Сара Кестл, меццо-сопрано, Великобритания. Иньольд, сын Гало, Нина Минасян, сопрано. Мелизанда, заблудившаяся принцесса, Генриетта Бон де Хансен, сопрано, Дания. Доктор Андрей Желиховский, баритон. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра Фонд Михаила Прохорова. Дирижер Пол Дэниел, Великобритания.

0: venez avec moi.
1: Où allez-vous?
0: Je ne sais pas. Je suis perdu.

età, e se modo

Je suis tombé, et lui doit être tombé sur moi.

Et pourquoi ne venait-il pas que la porte soit ouverte?

Ответьте мне на конце, антракт 20 минут.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны после антракта.

Ah, oh, Lord, she'll pass, she'll make her pen at his own.

je vais fuir. Il est tard, elle ne vient pas. Je ferai mieux.

Уважаемые слушатели, убедительно просим вас отключить на время концерта ваши мобильные телефоны. Фонд Михаила Плетнева и Московская государственная академическая филармония представляют пятый большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Российский национальный оркестр благодарит компанию «Шеврон Нефтегаз» за поддержку сегодняшнего концерта. В программе «Жюль Мастне» Марии Магдалина, оратория в трех актах с антрактом после второго акта. Французское либретто Луи Галле по мотивам книги Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса». Первое исполнение в России. Действующие лица и исполнители. Мария Магдалина, Мариам, Микаэла Карози, Италия. Марфа, Ксения Вязникова. Иисус, Григорий Уоррен, Соединенные Штаты Америки. Иуда, Николай Казанский. Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель Владимир Минин. Дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, начинаем концерт и убедительно просим вас отключить ваши мобильные телефоны. Будьте добры, отключите, пожалуйста, все средства мобильной связи. Фонд Михаила Плетнева и Московская государственная академическая филармония представляют пятый большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Начинаем первое отделение концерта. Клод Дебюсси, «Сарабанда», оркестровка Мариса Равеля. Исполняют Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дирижер Миша Дамев, Швейцария.

Марис Равель, «Шехерезада», вокальный цикл для сопрано и оркестра на слова Тристана Клингзора. «Азия», «Волшебная флейта», «Безразличный». Солистка Миша Брюгер-Госман, Канада.

Морис Равель, «Вальс», хореографическая поэма для оркестра. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Миша Дамев, Швейцария.

Начинаем второе отделение концерта. Уважаемые слушатели, мы надеемся, что после антракта вы не забудете вновь отключить ваши мобильные телефоны. Пожалуйста, отключите все мобильные телефоны. Джордж Гершвин. Песни. Аранжировка Уильямса. «Обнимая тебя», «Я влюблен в тебя», мелодия Штрауса. Исполняет Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солистка Миша Брюгер-Госман, Канада. Дирижер Миша Дамев, Швейцария.

Testing, testing.

Продолжаем второе отделение концерта. Catfish Row. Симфоническая сюита на темы из оперы «Порги и Бесс». Catfish Row. Порги поет. Фуга. Ураган. Доброе утро, брат. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Миша Дамев.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Фонд Михаила Плетнева и Московская государственная академическая филармония представляют пятый большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра – фонд Михаила Прохорова. Концерт посвящается 110-летию со дня рождения Арама Хачатуряна. Российский национальный оркестр благодарит банк «Зенит» за поддержку сегодняшнего концерта. Арам Хачатурян. Сюита из музыки балета «Гаяне». Составитель Ален Альтиноглу. Лезгинка, огонь, армянские вариации, танец с саблями. Исполняют Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дирижер Ален Альтиноглу, Франция.

0: Роберт Шуман. Концерт для скрипки с оркестром «Ре минор»
1: в трех частях. Солистка Изабель Фауст, Германия.

Закончилось первое отделение концерта «Антракт».

Начинаем второе отделение концерта. Арам Хачатурян, сюита номер 2 из музыки балета «Спартак». Адажио «Спартака» и «Фригии», «Выход торговцев», «Танец римской куртизанки», «Общий танец», «Выход Спартака», «Ссора», «Предательство Гармодия», «Танец Фригии», «Прощание», «Танец молодых фракийцев с мечами». Исполняет оркестр, дирижер Ален Альтиноглу.

Морис Равель, «Болеро», исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Ален Альтиноглу.

Начинаем второе отделение концерта. Арам Хачатурян, сюита номер 2 из музыки балета «Спартак». Адажио «Спартака» и «Фригии», «Выход торговцев», «Танец римской куртизанки», «Общий танец», «Выход «Спартака», «Ссора», «Предательство гармодия», «Танец фригии», «Прощание», «Танец молодых фракийцев с мечами». Исполняет оркестр, дирижер Ален Альтиноглу.

Морис Равель, «Болеро», исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Ален Альтиноглу.

Антон Брукнер. Симфония номер 7, ми мажор, в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Клаус Петер Флор, Германия.

Дамы и господа, Московская филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солист Симон Трпчески, фортепиано «Македония». Дирижер Якуб Груша, Чехия. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. Сезар Франк, «Проклятый охотник», симфоническая поэма по мотивам баллады Бюргера, исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Якуб Груша.

Продолжение программы. Камиль Сен-Санс. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром. Соль минор. Сочинение 22. В трех частях. Исполняет оркестр солист Симон Тропчевский, дирижер Якуб Груша.

seal the check. Я только что вспомнил, что 9 ноября 2004 году я сдал экзамен в аспирантуру в Македонии. Тяжело представить, что после 9 лет я играю здесь, в Москве. И это шикарное чувство, конечно. Из-за этого, из-за всех прекрасных воспоминаний, каникулы, которые я проводил здесь 20 лет назад, вот одна песня венецианского гондольера Мендельсона.

Мы начинаем второе отделение концерта и надеемся, что после антракта вы опять выключили мобильные телефоны. В программе второго отделения концерта Леош Яначек, Тарас Бульба, «Славянская рапсодия по Гоголю», сочинение 1918 года, в трех частях: «Смерть Андрея», «Смерть Остапа», «Пророчество» и «Смерть Тараса Бульбы». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Якуб Груша.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская государственная консерватория имени Чайковского представляет концерт фестиваля памяти народного артиста СССР профессора Льва Николаевича Власенко к 85-летию со дня рождения. На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт номер 21 для фортепиано с оркестром, до мажор, Кёхель 467, в трех частях. Солист Александр Струков, дирижер Михаил Плетнев.

Бетховен, концерт номер 3 для фортепиано с оркестром, до минор, сочинение 37-е, в трех частях. Солист Калле Рандалу.

Лист, концерт номер 2 для фортепиано с оркестром, ля мажор в 4 частях. Солистка Наталья Власенко.

Бетховен, концерт номер 5 для фортепиано с оркестром, ми бемоль мажор, сочинение 73 в трех частях. Солист Николай Сук.